0: останется йодом в любом, аж стандартом.
1: Ничего, шивер.
0: Ты ну как утон, ты ну как утон, фрутина билингон, жвата негр. Пик, пик, мосфоль, мосфоль. А я тут не был мир, а джон тебе тупо.